0: русский хит. Хулифлейм, Айова, Доус, Ловлю.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.